мышкой. Долня мотай, камуя даржей. Я не бил с ногча, бяки не карт. Тау пошла вча, гей дежу дишь дарт. Бяки в